0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
1: Новости.
2: Президент Северной Македонии Гордана Сильяновска-Давкова прибыла в Словакию с официальным визитом. В Братиславе ее принял президент Словацкой Республики Петер Пелегрини. В программе визита запланированы встречи со спикером парламента Рихардом Раши и вице-премьером Робертом Калиняком. Члены делегации Северной Македонии возложили венки к памятнику «Ворота свободы» в Девине и посетили выставки в музее и галерее современного искусства Данубиана и в Национальном образовательном центре. Цель визита Горданы Сильяновской-Давковой – это развитие двустороннего сотрудничества, особенно в области экономики, инвестиций, энергетики, транспортной доступности, а также изучение словацкого опыта в интеграционных процессах в ЕС. Нидерланды уважают Словакию как партнера в ЕС и НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Том Беренсен в ходе встречи в Братиславе с главой словацкой дипломатии Юраем Бланером. По словам главы МИД Словацкой Республики Бланера, Нидерланды являются пятым по значимости торговым партнером Словацкой Республики. Юрай Бланер высоко оценил экономическое сотрудничество с Нидерландами. Голландские инвесторы создают новые рабочие места в Словакии, а объем внешней торговли составляет приблизительно 5 миллиардов евро. Министры также обсудили войну на Украине. Глава МИД Бланер подтвердил, что конфликт не имеет военного решения и должен быть урегулирован дипломатическим путем. По словам Беренсена, важно поддерживать единство Европы и осуждать нападение России, поскольку оно не демонстрирует конструктивного подхода к мирным переговорам. Министры также обсудили расширение Европейского Союза. По их словам, этот процесс должен проходить на основе правил, определенных в учредительных договорах ЕС. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланер отбыл с рабочим визитом в Исландию. Цель визита – укрепление политического диалога, взаимных отношений между двумя странами и выявление новых возможностей для сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. В рамках рабочего визита Юрая Бланера запланирована встреча со словацким римско-католическим епископом Рейкьявикской епархии Давидом Тенцером и с представителями словацкой диаспоры в Исландии. 1 июня в Братиславе госсекретарь МИД Словацкой Республики Марек Эшток и посол Индии в Словакии Апурва Шривастава подписали соглашение о трудоустройстве членов семей дипломатических представительств и соглашение об отмене визового режима для обладателей дипломатических паспортов. По словам Эштока, Словакия и Индия сегодня достигли наивысшего уровня политических контактов за всю историю независимости Словакии. Страны имеют потенциал для развития партнерства не только в экономической сфере, но и в поддержке инноваций, современных технологий, академического сотрудничества или совместных проектах в рамках Европейского Союза и Индо-Тихоокеанского региона. В ходе переговоров обсуждалась подготовка к первому официальному визиту премьер-министра Индийской Республики Нарендры Моди в Словакию, который состоится 15 июня. Сегодня в Национальном совете продолжается внеочередное заседание по вопросу отставки министра окружающей среды Томаша Тарабы, номинанта партии СНС. Несмотря на открытую критику его работы со стороны своей партии, ее представители не присоединились к оппозиционному блоку и не проголосовали за утверждение повестки дня заседания. Председатель СНС Андрей Данко заявил, что хотя у него есть сомнения по поводу работы главы Министерства окружающей среды, он отказывается свергать своего министра. Университет имени Каменского в Братиславе при поддержке администрации Братиславского края готовит новый образовательный проект под названием «Летний университет Каменского». Он предназначен для детей в возрасте от 8 до 14 лет. В течение 5 дней с 27 по 31 июля дети будут знакомиться с представителями науки и культуры в игровой и практической форме. Проект призван показать детям, что образование может быть живым, вдохновляющим и полным открытий. Проект поддерживает любознательность детей, их критическое мышление, коммуникационные навыки, смело задавать вопросы и находить собственные ответы. Уважаемые слушатели, подробно наши новости можно найти на нашем сайте в интернете.
1: Тема дня.
2: Молодые люди способны относиться к деньгам, накопленным для них родителями, на удивление ответственно. Менее чем десятая часть молодежи сразу тратит сбережения родителей по достижении совершеннолетия. Остальные продолжают их приумножать. На это указала инвестиционная платформа Porto, которая проанализировала поведение клиентов, чьи родители копили им на детских счетах. Этот тип счета, конечно, открывают родители, но по достижении ребенком совершеннолетия деньги становятся его собственностью. Наследник распоряжается ими без каких-либо ограничений. Со счета можно снять все уже в день рождения. Однако так поступает лишь минимум молодых. В течение полугода после достижения совершеннолетия сбережения хотя бы частично снимают лишь 9% из них, отметил аналитик компании Марик Малина. По его словам, ответственны при сбережениях не только дети, но и их родители. Большинство не откладывает начало накоплений на потом. Более 3/4 родителей в Словакии начинают копить для детей в течение года после их рождения. Благодаря этому они способны накопить значимые суммы даже при небольших ежемесячных взносах, пояснил Малина. Он подсчитал, что если, к примеру, кто-то откладывает ребенку 60 евро в месяц, это текущий размер детского пособия, то при среднем рыночном доходе за 18 лет можно накопить 29 600 евро. Если же откладывать деньги только 10 лет, сумма снизится до 11 200 евро. Причина – эффект сложного процента, при котором приумножается не только вклад, но и предыдущие доходы. Важным условием, по словам аналитика, является то, чтобы деньги не лежали, например, на расчетных счетах с почти нулевой процентной ставкой. В таком случае сложный процент не работает. Причина проста – при нулевой ставке и доходность нулевая лучше инвестировать деньги. Объяснил он, добавив, что долгосрочный инвестиционный горизонт повышает доходность и снижает риски, неизбежно связанные с инвестированием. Малина признал, что ситуация сложнее у родителей с несколькими детьми. По данным компании, 57% родителей откладывают только на одного ребенка, 37% на двоих или 6% на троих или более. Эти данные частично отражают демографию. Согласно последней переписи населения, больше всего семей с одним ребенком. Они составляют более 50% семей с иждивенцами, то есть детьми, о которых родители еще забыли.

0: цыганской среде. Женщина-мать в цыганских семьях имеет особое положение. Ее уважают и любят. Об этом и расскажет Доминика Баджова, которая занимается ромской проблематикой. Юным мамам из цыганской общины помогают более опытные мамы из гражданского объединения «Умама». Они расскажут, какая помощь в воспитании детей особенно востребована. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Социальный блокнот.
0: Демография в Словакии с каждым годом снижается. Кривая деторождения ползет вниз. Многодетность наблюдается в основном в цыганской среде. И то в последние годы молодые цыганки-ромы не торопятся обзаводиться детьми. Однако культ матери по-прежнему остается в ромской культуре неоспоримым. О роли мамы в цыганской семье, ее положении нам расскажет Доминика Баджова, цыганка по происхождению, которая занимается ромской культурой и пишет радиопостановки. Вот что она нам рассказала.
2: Матка в ромской культуре ма вельми специфическое место. К матке совяжу традиции.
3: В культуре цыган фигура матери занимает особое место. Традиции, культура, язык – все раннее детство тесно связано с матерью. Символ матери в цыганской среде очень сильный, поэтому ей оказывают большое уважение. У женщины-матери особое место в семье. На ней держится домашнее хозяйство, воспитание детей. Нередко женщина-мать становится главой семьи. Не всегда мужчина является главным в ромской семье, за которым последнее слово. В цыганской культуре мать представлена как человек, который заботится о детях и пожилых родителях, выполняет домашнюю работу, несет бремя воспитания детей, кто продолжает цыганские традиции.
2: Матка знамена пре нас вельми веля, а то с того двоводу, же и там...
3: Мама очень много значит для нас, потому что с ней связано тепло и уют дома, ее любовь и забота. И даже когда дети повзрослев вылетают из родного гнезда, уезжают далеко-далеко, даже за границу, душой дети всегда остаются с мамой. Между нами существует эмоциональная привязанность. Мы чувствуем друг друга, даже находясь на очень далеком расстоянии.
0: Зависит ли мера уважения к женщине-матери от количества детей? И как в цыганской среде относятся к бездетной женщине?
2: Жена е респектована так чи так в нашей культуре.
3: В нашей культуре женщину уважают, независимо от того, имеет она детей или нет. Она – первозданный символ женственности, красоты, тепла и нежности. Даже если у нее нет детей, она не одинока. У нее много родственников, племянников, младших братьев и сестер. Она всегда находится в центре своей широкой семьи, выполняет домашнюю работу, заботится о детях своих родственников, балует их. Если у женщины нет детей, то это не значит, что общество ее отвергает. Она переживает это по-своему, сожалеет, что Бог не дал ей дитя.
0: В цыганских семьях всегда было много детей, и все они желанные. Как дети относятся к своей маме? Как они проявляют к ней уважение?
2: Матку си треба важить, або акси ю не будеме важить, так в ромской культуре.
3: Маму надо уважать, потому что если мы не проявляем к ней уважение, судьба нас покарает. Обида матери никогда не проходит безнаказанно. Нельзя унижать мать, притеснять, не считаться с ее мнением. Потому что это может закончиться для неблагодарного сына очень плохо. А грубость дочери по отношению к маме сурово наказывается судьбой. В цыганском менталитете существует очень сильное понятие проклятия или карма. Не покаешься в грехах перед матерью, что ты ее обидел, проклятие будет передаваться на твоих детей и внуков. Согрешивший против матери человек будет сильно страдать. А если сын или дочь прокляла родная мать, то считай, что ты пропал.
0: Мамы очень любят и дорожат своими детьми. Они их не только кормят, оберегают, но и передают им свою культуру, язык.
2: Самотна жена матка часто, кедь е под някими эмоциями.
3: У каждого народа есть так называемый материнский фольклор, который передает каждая мама своим детям. У цыган, ромов, есть песни и сказки, которые нам мама рассказывает в детстве. И поет колыбельные. При этом каждая женщина-мать испытывает сильные эмоции, связанные с любовью к своему ребенку и страхом за его будущее.
2: А моя мамичка, которая живет на Východном Словенску в Кошицях.
3: Моя мама живет в Кошице, на востоке Словакии. Насколько я помню, она пела всегда. И когда ей было грустно, и когда ей было радостно, мелодии были разными. Когда мама просыпалась утром и была в хорошем настроении, то она пела радостно, а когда злилась на кого-то, то уже пела по-другому.

0: Песни были печальными, заунывными. Это от того, что ей было очень грустно из-за ссоры с близкими людьми, что она не разговаривала с кем-то. Но в конце концов все помирились благодаря доброте моей дорогой мамы. Ее сердце было открыто для нас всегда, и нас это объединяло. Мама хотела одного, чтобы семья была дружная. Это была ее цель. Она всегда очень радуется, когда я приезжаю домой. Я еду в Кошице и думаю, там ждет меня моя мама.
1: Припоить к той части родины, чтобы та родина была по копе.

0: Прекрасная песня. Ее исполнили Мартина и Франтишек Дудовы. А мы продолжаем нашу беседу с Доминикой Баджевой из радио «Патрия» Словацкого радио. Напомню, что она занимается проблематикой цыган-ромов. Мы услышали ее рассказ о значении матери в цыганских семьях. А сейчас будем говорить о тех мамах, о которых общество должно позаботиться. В цыганских семьях больше всего рождается детей, которых любят и ждут. А многодетную мать уважают. Девушки-цыганки рано выходят замуж. 16-летние мамы – вполне распространенное явление в ромских семьях. Доминика, расскажите, какая помощь оказывается цыганским общинам для поддержки материнства и детства?
1: На Словенску мамы несколько проектов, которые заоберают.
2: В Словакии есть несколько проектов, которые связаны с ромской культурой, в частности, с помощью матерям. Один из них – «Миссия тысячи». Это международный проект, который проходит в странах, где есть общины людей с маргинальным образом жизни. Среди этого населения находят повитух, привлекают их к проекту «Миссия тысячи». Эти женщины, имеющие опыт ухода за ребенком, помогают молодым мамам, учат их заботиться о детях, о своем женском здоровье. Они работают с семьями с рождения ребенка.
1: А другие проекты о мамах?
2: Второй проект «О мама», который реализуется благодаря также цыганским женщинам. «О мамой» называют наставницу, опытную женщину, которая заботится о молодых семьях. «О мамы» – это женщины непосредственно из бедных сообществ. Они обучают юных матерей правильному уходу за детьми и развитию ребенка с рождения. Роль такой женщины очень важна в нашей культуре. И можно сказать, что даже незаменима. У каждого человека есть только одна мать, но ей может помогать у мама, которая ласково все объяснит в отношении ухода за ребенком и подскажет, как правильно его воспитывать. И, конечно, помогает в выстраивании семейных отношений, чтобы семья была крепкой, а дети росли здоровыми и счастливыми, подготовленными к детскому саду и школе.
0: С нами в студии была Доминика Баджова.

0: Сотни цыганских детей в Словакии живут в нищете. Они вырастают в неблагоприятных условиях, не имеют равных возможностей развития по сравнению с другими детьми из благополучных семей. Чтобы вырваться из нищеты, нужно образование, навыки. Подготовка к детскому саду и школе должна начинаться в семье. Мы уже упомянули проект «Омама», что означает по-цыгански «матушка». Насколько это важно, чтобы цыганские опытные мамы помогали юным родителям в воспитании детей, говорит координатор проекта «Омама» Мирка Лукачева.
1: Учить ее тут доложито, а поступно си власне та «Омама» будует эту доверу.
2: Это очень важно. Шаг за шагом «Омамы» стараются завоевать доверие среди своих цыган. А потом уже сами члены общины становятся инициаторами перемен. Молодые мамы или беременные женщины обращаются к омаме с просьбой помогать им в воспитании детей. Мы хотим, чтобы дети, родившиеся в бедности, стали жить в более благоприятной среде и имели возможность развивать свой потенциал. Если они получат качественное образование, их шансы на успех в жизни будут выше. Мы также хотим дать семьям возможность научиться более эффективно управлять своими финансами, найти работу, улучшить свое жилье. Мы хотим, чтобы бедные цыганские поселения превратились в жизнеспособные общины.
0: Так называемые «умамы», прошедшие курсы по уходу за ребенком и его воспитанием, уже зарекомендовали себя в цыганской среде. Как узнают омамы, кому нужна помощь?
1: Ай сами ословую омаму мамички, кеть су тяготне, же чи не...
2: Некоторые женщины сами обращаются к омаме еще на стадии беременности. Сейчас уже в каждом цыганском сообществе работают омамы, посещают семьи с детьми в первые 3-4 года жизни ребенка, помогают детям развивать мелкую моторику, речь и когнитивные функции. Во время занятий омамы общаются с детьми исключительно на словацком языке. В настоящее время омамы работают в 37 общинах Восточной и Средней Словакии и уже помогли более чем 1000 цыганских детей легче адаптироваться в детском саду.
0: А самим омамам нужна помощь, ведь они, наверное, не раз встречаются с трудностями. Далеко не у всех омам есть педагогическое образование. Многие опираются на свой жизненный опыт. Как вы решаете эти проблемы в качестве координатора?
1: Я с омамом встречаюсь правильно, 3 годинки до тижня.
2: Я встречаюсь с омамами регулярно. Они приходят к нам 2-3 раза в неделю, учатся новым навыкам воспитания детей. Мы стараемся решать вопросы, связанные с работой непосредственно в их поселке. Там возникают различные трудности, которые мы должны решить. Иногда омамы не знают, как поступить в том или ином случае. Все заранее предусмотреть невозможно. Для нас главное создать для маленьких до детсадовских детей нормальные условия для развития.
0: Какой должна быть омама? Что от нее требуется?
1: Муси быть мила, муси ведеть добре по-словенски, а муси мать ту працу рада.
2: Омама должна быть приветливой, доброй, хорошо говорить по-словацки. Но главное, ей должна нравиться ее работа. Как говорится, включить и рассветить свое сердце. Омама должна чувствовать, что помогать юным мамам – это ее миссия. Это значит дать добрый старт ребенку с самого детства, чтобы он не переживал свои детские годы на краю общества, на обочине, а сразу полноценно интегрировался бы в коллектив детей в детсаду, но затем и в школе. Для ребенка очень важна первая 1000 дней его жизни. То, чему он научится, в дальнейшем станет основой для адаптации в обществе. У цыганских детей в их общине нет столько возможностей, как у других детей, поэтому им нужно помочь.
1: Тето дети не маю толку приложитости, а таке можности, яко остатне дети. Треба им в том помость.
0: А сейчас послушаем, что говорят сами омамы. Мария уже долго работает омамой.
2: Мы работаем с детьми в возрасте до 3 лет, читаем им книги, играем в разные развивающие игры, учим их рисовать, развиваем мелкую моторику, Они собирают кубики, пирамидки, учим их различать цвета, показываем разные картинки с животными, учим их различать различных животных.
3: Видим же, как напредуют эти детички, а мы из того радуже, какие дети уже видят.
2: Мы видим результаты развития этих детей благодаря нашей работе. Мы подготавливаем детей к детскому саду. И когда они там окажутся, они уже знают нормы поведения в коллективе, что можно делать, а что нельзя. Поэтому воспитанные цыганские дети меньше нарушают дисциплину и научены слушаться воспитателя.
0: Насколько видны результаты, говорит мать ребенка, с которым занимается Умама.
4: Майка высветила складачку на 3 года, перфектно складала.
2: Моя дочка научилась складывать мозаику, играть с кубиками, различает цвета, умеет раскрашивать картинки, любит слушать сказки. Я очень довольна, что к нам ходит Умама Мария, которая помогает мне воспитывать детей и учит их говорить по-словацки. А это очень важно.
0: Проект «Умама» все больше получает практическое применение. И хорошо было бы, если бы он вышел за рамки цыганских общин и проводился бы и среди нас. Может, потом мы бы не видели матерей, которые сидят с банкой пива, сигаретой, болтают по телефону, качая детскую коляску. Сколько еще горе матерей среди нас? Ну а тем детям, которым дан шанс получить образование, будет уже зависеть от них самих, какая жизнь их ожидает впереди.

Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Эва Медельска и Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.